Не миянец, танчу на танго. Otto Pinkhoff, танцорка, которая давно смотрела.